0: Sick Alive, а еще раньше парень, который в полной мере только в прошлом году появился на большой сцене, уже влюбил в свою музыку десятки миллионов слушателей по всему миру. Это Алекс Уоррен и трек Fever Dream. Не пропусти.
1: Радиоканал Европа Плюс Калуга. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 400360 от 3 апреля 2024 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

не ждать. Вот такое предложение от Мари Краймбрери здесь на радиостанции номер один в России. Но, если честно, то подождать все-таки немного придется, потому что майская У стартует сегодня.

0: майское у. Прямо же сейчас в столице 3.34, а здесь по-прежнему я, Олег Шишкин. Салют всем, кто еще или уже не спит. Продолжим отлично проводить время под классную музыку. Послушаем Weekend'а, Call Out Your Name, но прежде свое слово возьму Талок, Зиба и Portugal и Man. Услышим хит Dive Into The Ocean.
1: Радиоканал Европа Плюс Калуга. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 4000360 от 3 апреля 2024 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Все так, грядущие полчаса разговоров не будет, а вот музыки будет много, это я обещаю. За это время мы услышим Биби Рексу легендарных Faithless, New Religion.

4:35, напомню, что уже четверг, в календаре 7 мая, плавно подбираемся к еще одному трехдневному уикенду, на который, надеюсь, у всех планы уже построены, и самое главное, на эти три дня не забываем с собой Европу Плюс, которая позаботится о правильном саундтреке и снабдит отличной музыкой, которая в наших запасах не заканчивается никогда. Например, уже прямо сейчас послушаем еще одну отменную подборку, в которую я включил Ваню Дмитриенко с поп-рок темой «Ртуть», еще обещали быть Минелли, Рехаб с треком Deep Sea, а еще раньше электронщики из Франции Offenbach, трек Miles Away, не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

команда One Direction. Зейн Малик, Die For Me. Все это и не только. Специально для тебя здесь на Европе Плюс в ближайшем полчаса.

отличную музыку. Уже прямо сейчас послушаем немецкую команду Tokyo Hotel, одну из последних работ California Nights, еще добавим танцев это утро, Тиеста, Бриэна Грейс, трек Beautiful Places будет здесь обязательно, и на пару минут к нам заглянет дуэт Fastboy с мегачувственным хитом This Feeling через пару минут.

одного из ярчайших представителей немецкой поп-сцены Offenbach и Hit Be Mine. И все это мы послушаем уже в компании Тимура Бодрова, который буквально через 10 минут будет здесь.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице 6:00.

насчет того, чтобы жить здесь и сейчас, быть счастливыми здесь и сейчас. Так что давайте сделаем этот день самым лучшим. А сегодня у нас что? Май, 7 число, четверг. Здесь Европа Плюс, и мы делаем все возможное, чтобы вы классно себя чувствовали. Скоро поставлю трек, недавний лидер Еврохит ТОП 40 Broken Strings и утренний хит про спорт, про бег I Run от Haven и Caitlin Aragon.

0: который я с вами буду слушать на максимально допустимой громкости в этот ранний час. Это супер песня, это взрывной поп-рок гимн о любви, которая сбивает с ног. Называется произведение «Fever Dream», исполняет Алекс Уоррен. Дождитесь.
1: Европа плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска ИП «Соловьёва МВ».
4: В Калуге сегодня без осадков. Юго-западный ветер 6-8 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. Днем до 28 градусов.
5: Девочки, тема наших посиделок – уходовая косметика. Кто что посоветует?
6: У меня сухая кожа. Я покупаю все средства в моей Корее.
7: Ой, я тоже. У меня были проблемы с волосами. Консультанты в моей Корее помогли подобрать шампунь и маску.
6: А патчи корейские – просто прелесть.
5: Девочки, это, наверное, все очень дорого.
7: Нет, ты что? В моей Корее доступные цены. И каждый день скидки и акции.
5: И где же этот чудесный магазин?
6: Моя Корея. Все подробности у продавцов-консультантов с ТЦ 21 век.
2: Больше хитов, больше музыки.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: принять. Целую ванну принять. Swim BTS только что на Европе Плюс. Ну, а я желаю себе, вам всем, плыть по течению удачи сегодня. Тем более, что финишная прямая, выходные уже совсем близко.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Медуза и Don't Wanna Go Home. Where's Your Head At в ремиксе Стива Энджело. А еще наш резидент Aspire и Love Again.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: танца. Пересекаем границу нового часа, а там вас ждет майское У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столицы 7.00. Слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Росстат сообщил о недельной дефляции в России. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России по футболу и названы самые популярные города для аренды жилья на праздники. Об этом прямо сейчас. Итак, Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США указал на высокую вероятность заключения сделки. С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами в овальном кабинете. При этом глава Белого дома отметил, что не устанавливает крайнего срока в переговорах с Тегераном, но уверен в заключении сделки. Дональд Трамп ранее назвал условия для соглашения между США и Ираном – это передача Вашингтону находящегося у Тегерана обогащенного урана. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков, радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил тогда сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушает больше половины россиян, а для 12% оно является источником информации. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая накануне на домашнем стадионе «Красно-белых» в Москве, завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между «Краснодаром» и столичным «Динамо». Их первая встреча завершилась со счетом 0-0. Ответная игра пройдет сегодня в Краснодаре. Суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники». Названы самые популярные российские города для аренды жилья на предстоящие праздники. В топ-5 по спросу вошли Казань, Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород. Так, средняя стоимость аренды квартиры на сутки в Казани составила почти 7 тысяч, в Нижнем – 6,5, в Питере и Москве – по 6 тысяч, а в Волгограде – 5,5 тысяч рублей. Чаще всего пользователи бронируют однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В свою очередь, в сегменте загородного жилья россияне чаще бронируют объекты в Подмосковье, где стоимость суток проживания составляет от 20 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: Уральское У на Европе Плюс.
1: Так ты сегодня, ребята, день радио и связи. Но поскольку связь, скажем, мягко немного сбоит, радио работает превосходно, поэтому, ребята, с днем радио!

0: ищете трек для дачных опен-эйров в предстоящем майске, то вот, обратите внимание. По-моему, идеальный гимн для летних вечеринок, танцполов. Jamaican Bam Bam от французских ребят Ужель и Солто. Такое вот регги-наследие в современном клубном звучании. Спасибо им. Ну и сменим пластинку. Далее в майском у Евроденс, Miles Away и классика хип-хопа Эминема и Рианы.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.
5: 58 88 88.

0: как там говорится, ложка – это маленькая ложь. Об этом Риана и Эминем в истории «Love the way you lie». Вот, а сейчас в нашем эфире самые честные звезды.
1: Гороскоп в майском У.
0: И вот что эти звезды пообещали на сегодня, 7 мая. Овны, собственно, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все. Берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах повлиять на что-то. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Так, водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Богдан Медведи. Песня Broken Heart. Да, значит, румыны поют. А я, Тимур Бодров, призываю вас звонить прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495. Если я это делаю, если вас призываю, то звонить нужно незамедлительно. Незамедлительно, потому что я уверен, вы же хотите выиграть смарт-часы, да? Хотите. Далее у нас игра «Кто куда?», будем путешествовать по городам России. А пока жду именно твоего звонка. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: 22-22.
1: И по ИПН Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
2: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Так, ребята, кто куда? А мы приветствуем нашу слушательницу из Нальчика. Сабина на проводе. Сабина, доброе утро, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, конечно, Кабардино-Балкария, Нальчик, ну, мекка для путешествий. Я, правда, там еще ни разу не был. Ну, вот давай так, Сабина, если я приеду в Нальчик, куда мне нужно идти в первую очередь? Вот сразу, а?
2: В первую очередь, конечно же, наш парк замечательный. Это Жукинский сад называется. Ну, а дальше у нас горы рядом, Эльбрусе, поэтому милости...
1: Поднималась на Эльбрус, Сабина?
2: Нет.
1: Еще нет. Ай-яй-яй. Так, ребята, значит, кто куда? Сабина, мы сейчас с тобой отправляемся в город Уфу. Уфа, столица рока, рэпа. Значит, не буду называть всех артистов из этого города. Вы наверняка и сами их знаете. Вот. А мы с тобой поговорим о башкирской традиционной кухне. Сейчас задам вопрос. Отвечаешь правильно, получаешь смарт-часы. Готова ли ты слушать мой вопрос?
2: Да, готова.
1: Отлично, отлично. Значит, вопрос такой. Как называется тонкая лепешка из пресного теста, фаршированная картофельным пюре с добавлением сливочного масла, лука и других ингредиентов? Значит, блюдо башкирской кухни. Это блюдо называется эчпачмак или кыстыбы.
2: Ага.
1: Угу. Эчпачмак или кыстыбы.
2: А.
1: Сабина.
2: Так. Думаю, первый вариант, может.
1: Очень плохая связь, не слышно, непонятно. Еще раз, эчпачмак или кыстыбы?
2: Кыстыбы, наверное.
1: Абсолютно верно! Где аплодисменты? Кыстыбы. Именно так оно и называется. В общем, и что это все значит? Во-первых, Сабина, я прямо сейчас с удовольствием, с радостью дарю тебе смарт-часы в память о нашем знакомстве.
2: Спасибо. Вот,
1: о нашем виртуальном путешествии. Спасибо. В Башкортостан, в Уфу. Ну и давай сгоняем. Я в Нальчик, ты в Уфу, собственно, чтобы попробовать кыстыбы. И эчпачмак тоже. Договорились?
2: Ага, договорились. Спасибо.
1: Спасибо тебе, Сабина. Нальчику огромный привет. Ребята, продолжаем это утро. Встречаем Энрике Иглесиаса.

0: Just My, песня, которая помогла Бруно Марсу установить рекорд. Это его 10-й хит номер один в родном чарте синглов, билборде. В общем, парня мы поздравляем. Вот. Но приятнее, кстати, то, что Бруно Марс стал номером один в нашем Еврохит ТОП-40. Да, чарт завтра стартует в 14.00. Голосовать на europoplus.ru.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europoplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
6: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Открытие предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
17: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

The Bottle. Да, такая вот инъекция адреналина и беззаботности. Вот, ну и как хорошо, что сегодня пре-пятница, завтра пятница, впереди майские выходные, и мы сможем осуществить все наши смелые дерзкие планы. А пока, ребята, начинаем второй час майского.

0: российской столице 8:00. Бог новостей, Марат Бикметов здесь.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. МВД передадут часть полномочий в сфере трудовой миграции. Аэрофлот ограничил провоз пауэрбанков на своих рейсах. И телеканал Fox ищет главного зрителя чемпионата мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, Кабмин планирует передать МВД часть полномочий в сфере трудовой миграции. Министерство будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы из числа квалифицированных специалистов смогут получать вид на жительство без предоставления разрешения на временное проживание. Также МВД станет определять, на какие профессии трудовых мигрантов квалифицированных специалистов не будут распространяться квоты по выдаче разрешения на работу иностранцам, приехавшим в Россию по визе. В Рио главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Действующий состав Кабмина при этом не прекращает работу. Министры продолжат исполнять обязанности, пока не будет сформировано новое правительство. Напомню, Щукин был назначен в Рио главы Дагестана в понедельник указом президента. До этого он занимал должность председателя Верховного суда республики. Ранее руководивший Дагестаном Сергей Меликов ушел с должности по собственному желанию. Аэрофлот запретил провоз на своих рейсах более 2 пауэрбанков. Их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту, сообщили в пресс-службе перевозчика. Кроме того, запрещено использование аккумуляторов для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать их можно только в кармане или под сиденьем кресла. Отмечается также, что если содержание лития в пауэрбанке выше 2 граммов, но ниже 8, то оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании. Сегодня в России отмечается День радио. Кажется, еще недавно Попов и Маркони пытались преобразовать речь человека в электромагнитные колебания. Около 100 лет назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Ну а сегодня радио, ТВ, интернет, мобильная и спутниковая связь стали уже естественными атрибутами жизни человека. Отмечу, что День радио – праздник работников всех отраслей связи – радио, телевидение, почтовиков, связистов и коротковолновиков радиолюбителей. Телеканал Fox ищет главного зрителя грядущего чемпионата мира по футболу. Турнир, напомню, стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике. Для главного болельщика оборудует специальное место в Нью-Йорке. Его задача, как пишет РБК, посмотреть все 104 матча Мундиаля, а также публиковать контент на протяжении всего турнира. Минута просмотра при этом оценивается в 5 с небольшим долларов, а один матч – в $480. Таким образом, за 39 дней чемпионата мира болельщик сможет заработать 50 тысяч долларов, это больше 3 700 000 рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки, евро также в минусе 88 рублей и 6 копеек. В Москве 8:03. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: русская Бейонсе. Мари Краймбрери. Русская Бейонсе. Да, и возможно, это не так страшно, как тот факт, что русским Джей-Зи тогда станет кто? Дава? Окей, сомнительно. Ладно, ладно, я шучу, шучу, шучу. Ребята, привет еще раз. Я Тимур Бодров, это Майская У. И далее, кстати, рэпа намерен добавить. Скоро у нас тут Френч Монтана и его Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Реклама.
1: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
2: Строймонтаж С. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
4: И теперь доедают, причем до последней крошки.
5: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
6: ИП «Диден Карман Юрьевич Огорни», 322-366-8050-426.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
9: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
13: Это более 2,5 миллионов друзей.
14: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
15: Подпишись!
16: Это Антон Камолов,
17: Артур
18: и Саша.
16: Если мы что-то не договорили в эфире,
18: можем
16: договорить здесь.
19: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
20: Радио номер один в России ВКонтакте.
21: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.
22: 58 88 88.

0: Гороскоп. В майском У.
1: Ребят, поздравляю вас еще раз с днем радио и связи. 7 мая сегодня. Так, и что сегодня? Овны советуют немного замедлиться вам, звезды, и вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. И рыбы, позвольте себе сегодня чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Won't You Stay. Да, не уходи, побудь со мною. И мало того, что не уходи, так еще и звони. Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495, потому что далее в майском У игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Да, сегодняшнего дня фильм этот на больших экранах, и в честь этого события буду скоро дарить кинопроектор и конструктор «Лего». Так что звони, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Бедрышки для барбекю в кавказском маринаде. 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 13 мая 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Зуб болит. Очень.
4: В Dental EHC звони срочно. 277-555 набирай и смело им доверяй. Лечение без боли, с гарантией и комфортом. Без переплат. А главное, мне понравился результат.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Чувствуйте, это весна. Время отправляться за новыми впечатлениями. Ваше идеальное путешествие начинается с Белджи. Стиль, комфорт и технологии, которые вдохновляют на каждый километр пути. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» по адресу Тульское шоссе 14Г. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Белджи. Надежность в движении.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
11: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
13: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
14: Это более 2,5 миллионов друзей.
15: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
16: Подпишись.
17: Это Антон Камолов,
18: Артур
19: и Саша.
17: Если мы что-то не договорили в эфире,
19: можем
17: договорить здесь.
20: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
21: Радио номер один в России ВКонтакте.
22: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
23: 58-88-88.
24: Майское У на Европе Плюс.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Давайте знакомиться, с кем мы тут у подножья волшебного дерева встречаемся. Во-первых, с нами из Санкт-Петербурга Кирилл. Кирюха, привет, доброе утро.
2: Привет!
1: Привет, привет. И также доброе утро мы говорим Светлане. И представляете, она тоже из Санкт-Петербурга. Привет, Света!
3: Доброе утро всем.
1: Доброе утро. Доброе утро. Значит, ребята, что мы с вами делаем? Мы взбираемся на это самое волшебное дерево, и вам нужно открыть сокровищницу. Значит, кто окажется выше... Чтобы оказаться выше, вот, нужно подобрать больше слов рифм к слову заклинания. Значит, рифмы. Понимаете, да, что такое? Там дракон, телефон, патефон, рубикон, бекон, силикон. Вот, кто больше слов в рифму назвал, тот и получает суперприз. А суперприз — это крутой кинопроектор. Ну, поскольку игра у нас волшебная, второй участник тоже без подарка не останется. Ему я с любовью и радостью вручу набор «Лего». Значит, слово заклинание сейчас озвучу. Ну и давайте, я думаю, что девушки у нас вперед идут, начинают первыми. Света, не против начать?
3: Не против.
1: Отлично. Значит, вот оно слово заклинание, которому тебе нужно подбирать рифмы вместе с Кириллом. Это слово «портал». Погнали. Света?
3: Квартал.
1: Портал, квартал. Отлично. Кирилл?
4: Наповал.
1: Еще раз?
4: Наповал.
1: Наповал. Хорошо. Света?
3: Занимал.
1: Окей.
4: Сериал.
1: Сериал. Дальше.
3: Пенал.
1: Света, пенал. Кирилл.
4: Самосвал.
1: Самосвал. Света.
3: Металл.
1: Металл. Кирилл.
4: Терминал.
1: Терминал. Света.
3: Сериал.
1: Сериал. Кирилл.
4: Был.
1: А, ой, был, говорят. Света.
4: Я называл.
1: Света.
3: Квартал.
1: Тоже был. Что это значит? У нас сегодня побеждает Кирилл, ребята! Кириллу я под наши бурные аплодисменты. Где аплодисменты? Вот они. Собственно, и вручаю кинопроектор. Вот, но Светлана, Света. Света, и для тебя есть подарок, как я уже и говорил. Конструктор Лего твой в память о нашем знакомстве, встречи и в память о фильме «Вверх по волшебному дереву», который, я надеюсь, ты обязательно посмотришь в эти выходные. Ребята, спасибо вам, Кирилл, Света, вы классные. И привет Санкт-Петербургу. И да, обязательно, ребята, встречаемся в эти выходные в кино на больших экранах, смотрим семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
0: Майское У на Европе Плюс.

0: раньше стал переслушивать оригинал. Оригинал-то Insomnia от группы Faithless, 95-го года трек. Да, Insomnia — одно из самых влиятельных произведений в истории электронной музыки. И вот этот легендарный прыгающий звук пиццикато цитировала Биби Рекса в отзвучавшем треке New Religion. New Religion. Окей, 8.50, точное московское. Мы продолжим майское ускоро. Продолжим в ритмах кей-попа. Ждем группу Айв и их Supernova Love.
1: Реклама.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-689-840. Город Москва.
1: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
2: Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com. В ленту!
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
6: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
5: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: мечтает вернуться в прошлое, бывшую вернуть. Вот, а мы, наоборот, мечтаем о перемотке. Я вот подумал, вот бы время перемотать часов на 35 вперед, чтобы сразу в вечере пятницы оказаться, а? Как вам такое, ребята? Или не надо? Не надо, потому что предвкушение счастья – это уже счастье. Наслаждаемся моментом и начинаем третий час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 9 часов.
3: Европа. Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
2: Основные события к этому часу.
6: Минпромторг хочет увеличить летную годность самолетов «Сухой Суперджет-100». Алиментный фонд могут создать в России. Праздничные мероприятия ко Дню Победы начались в Калуге.
2: Подробности далее.
6: Минпромторг хочет увеличить летную годность самолетов «Сухой Суперджет-100». Ведомство ищет подрядчиков, готовых улучшить характеристики лайнеров, чтобы они могли летать не 15, а 20 лет. Апгрейд также позволит им выполнять в полтора раза больше рейсов и дольше времени проводить в воздухе. Стоимость контракта – 4,5 миллиарда рублей. «Сухой Суперджет-100» – российский ближнемагистральный реактивный самолет. Его строят уже 26 лет. Изначально самолет назывался «Russian Regional Jet», но после выхода из проекта «Боинг» в 2006 году лайнер стал называться «Сухой Суперджет-100». В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд, из которого государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Авторы инициативы отмечают, что сначала важно без задержек погасить долги, а потом уже разбираться с неплательщиками, искать их, проверять доходы и взыскивать деньги. В таких ситуациях одиноким родителям, как правило, мамам, не придется самим бегать по инстанциям, разбираться и искать отцов-бегунков, подчеркнули парламентарии.
2: Праздничные мероприятия ко Дню Победы начались в Калуге. Уже прошли патриотические акции «Вальс Победы» и «Эстафета памяти». Впереди смотр конкурса отрядов почетных караулов и митинг на мемориальном воинском кладбище. Центральной площадкой праздничных мероприятий 9 мая в Калуге станет Театральная площадь. Здесь празднование пройдет с полудня до 18:30. На главной сцене города покажут литературно-музыкальный спектакль. Состоится концерт. На пешеходной части улицы Театральной калужан будет ждать традиционный фестиваль «Солдат». Каша. До 6 мая калужане могут подать заявку на участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк» на сайте и в группах проекта. В Калуге в этом году на 9 мая вновь было решено отказаться от парадов и фейерверков. Курс доллара 75.34, евро 88.35. В Калуге сегодня без осадков, юго-западный ветер 6-8 метров в секунду, днем до 28 градусов.
7: Это были новости на Европе Плюс. Всем отличного дня!
8: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
9: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
8: Просто космос.
9: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
10: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Places. Это Тиесто, как бы намекает, как бы сообщает, мол, ребята, вторые майские на носу, если планируете отправиться в эти самые прекрасные места, билеты брать надо незамедлительно. Да. Парк Рускеала, я не знаю, там Куршская коса, Сулакский каньон ждут вас, ждут нас. Вот, так что удачи с путешествиями. Ну а нас ждет в майском Алекс Уоррен. Не пропустите превосходную новинку Fever Dream.
1: Реклама. Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
9: Я все знаю! Ты убил его!
8: Нет, Люк. Я...
10: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: Нет!
11: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
13: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Больше хитов, больше музыки.
14: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
15: 58-88-88.

0: хит, да, ребята? Культовый хит «Living La Vida Loca». Трек, под который невозможно просто стоять и просто чистить зубы. Рики Мартин заряжает уверенностью в своей неотразимости. Насладимся песней до конца, давайте, а? Ну, кайф.
1: Гороскоп в майском углу.
0: Так, 7 мая, поздравляю с днем радиосвязи и рассказываю. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, ну хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в... Не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас сегодня пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Классного дня!

0: вообще, лучше, конечно, плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Вот. Хотя, давайте, у нас не будет ни того, ни другого. Ой, пусть уж лучше у вас сегодня, ребята, будут деньги. Деньги, которые вы или кто-то из вас сейчас выиграет в игре на повышение. Тем более в игре на повышение сегодня, помимо базовой суммы, есть шанс получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Как попасть в игру на повышение? Звонить прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Будет меньше трат?
2: Да. В магазинах – да.
1: Масло традиционное «Вкуснотеево» 82,5%. 180 грамм за 197 рублей 90 копеек.
2: Да. За выгодой сюда.
1: Цена действительна по 20 мая 2020 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Чувствуете? Это весна. Время отправляться за новыми впечатлениями. Ваше идеальное путешествие начинается с Белджи. Стиль, комфорт и технологии, которые вдохновляют на каждый километр пути. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» по адресу Тульское шоссе 14Г. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Белджи. Надежность в движении.
4: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
5: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
6: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
7: И.П. Диденко Роман Юрьевич, ОГРНИ, 322-366-8050-4426.
8: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
10: Тотальная распродажа велосипедов. Скидки до 40% до 31 мая. Свыше 1000 наименований. Подробности в магазине «Веломир» на Болдина 75.
11: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
12: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
14: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
15: 58-88-88. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: решение. В майском У на Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Марина.
3: Да,
2: Марина,
3: алло.
2: Привет. Чувствуешь запах?
3: Привет.
2: Чувствуешь ли ты запах?
3: Запах денег, наверное.
2: Раскусила! Да, запах денег, потому что мы, Марина, сейчас с тобой спускаемся в наше денежное хранилище в игре на повышение. Значит, тебе, Мариночка, предстоит... Но мы в предвкушении, я чувствую это. Значит, тебе предстоит открывать ячейки наши одна за другой, одна за другой. Там одна сумма, другая сумма. Значит, и... Нужно вовремя остановиться. Ну, давай так, значит, там идут деньги, но помимо основной суммы, также ты можешь получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но вдруг, открыв какую-то из ячеек, мы услышим стоп-игра, это значит, все пропало. Марина, все пропало, все деньги сгорели, и бонусная сумма, и основная. Вот, так что будь аккуратна, будь внимательна. На все про все, на весь твой поход, одна минута. Готова?
3: Готова.
2: Итак, первая ячейка, я даже думаю, спрашивать не нужно, конечно же, открываем ее.
0: 1090 рублей.
2: Стартовая сумма 1090 рублей, идем дальше.
3: Да.
2: Конечно же, идем дальше. Итак, следующая ячейка.
0: 2660 рублей.
2: 2660 рублей, и тут посмотри.
4: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус еще тут рядом.
3: Да.
2: Значит, 12 660 рублей. И давай, идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: Слушай, ну... Ты про подсказку пропустила, видимо. Ну, рискнем еще. Есть 15 секунд.
3: Давай, рискнем.
2: Рискнем, давай. Значит, рискнем...
0: 3220 рублей.
2: И идем... Да нет, уже никуда мы не идем, все.
3: Нет, все.

0: Бланка, десяточка, в общей сложности 13-220. Хочешь ли ты, Марина, узнать, что было в следующей ячейке, которую, в принципе, ты могла еще успеть открыть?
1: Да, интересно.
0: Смотри, значит, в следующей ячейке была...
2: 4120 рублей.
0: Сумма в 4120 рублей. Неплохо. Ну, разница небольшая, и поэтому 13-220 вполне себе достойная сумма. Я тебя поздравляю и радуюсь.
1: Спасибо, ура!
0: Спасибо тебе, Марина. Классных майских, классного дня. Слушай Европу Плюс. И да, ребята, если вы не поняли, что нужно сделать, чтобы легко ориентироваться в нашем денежном хранилище, нужно не пропустить подсказку. В 7 с копейками Тимур Бобров выходит и говорит, значит, сегодня в игре на повышение такая сумма, после которой нужно остановиться. Так что завтра в 7.00 не пропустите подсказку и до встречи в игре на повышение.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Игра на повышение. В майском У. На Европе Плюс.

0: По-моему, это достойное хит-продолжение для Тедди Свимса после песен «Lose Control», «The Door». Обожаю этот хит. Мистер Know It All, Тедди Свимс. Спасибо ему за классную музыку. А финалить майское у будем при участии Демиану Давида и группы Madcon.
1: Реклама.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!
12: Тут и как?

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0-3-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

вот что, ребята, хочется сказать сегодня в день радио и связи. Пусть как можно меньше будет ситуаций, когда мы будем терять связь. И пусть не будет дырок в эфире нашим радийном. Ребята, поздравляю нас всех с нашим общим праздником. Слушайте Европа Плюс. Не пропустите завтра майское У. Я Тимур Бодров. А далее на Европа Плюс. Как вы любите? Еще больше хитов, еще больше музыки.

0: продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. Мобильный интернет и СМС ограничат в Москве 9 мая. Росстат сообщил о недельной дефляции в России, и Абхазия стала самым выгодным направлением на майские праздники. Об этом прямо сейчас. Ограничивать мобильный интернет в Москве сегодня и завтра не планируется. Однако при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Об этом заявили в Минцифры. В министерстве уточнили, что в субботу, 9 мая, доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и к сервису обмена СМС-сообщений в Москве, будет временно ограничен. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. По итогам января и февраля почти 20% банков в России стали убыточными. С начала года, по данным ЦБ, количество таких кредитных организаций выросло с 34 до 60. В основном речь идет о небольших банках. Их совокупная доля в активах не превышает 1%. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с жесткой денежно-кредитной политикой. На этом фоне крупные банки сохраняют прибыльность. В то же время небольшие игроки рынка сталкиваются с финансовыми трудностями. Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радио, ТВ, почтовиков, связистов и кратковолновиков, радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушают более половины россиян, а для 12% радио является источником информации. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники. Как сообщили в ассоциации туроператоров, средний чек на туры туда составил 66 тысяч рублей. Второе место среди самых бюджетных направлений на майские праздники заняла Россия. Здесь средний чек путешественников был 75 тысяч рублей на двоих. Также в топ-5 выгодных направлений вошли Беларусь, Вьетнам и Таиланд. Однако в Азию средний чек начинается от 160 тысяч. При этом Турция в текущем году не вошла в рейтинг бюджетного отдыха. Средняя стоимость такого недельного тура на двоих в празднике достигла 170 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Саша Гордеев. Всем прекрасного дня.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас, 9:21 в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Ну, в настроении уже, наверное, появляются намеки на приближающуюся очередную порцию майских выходных. Так что, да, планы уже построены, доберемся легко. И, конечно же, под лучшую музыку. Заряжает лето в ближайшие минуты Хужель. Слышим Jamaican и дождемся Сабрину Карпентер. Эспрессо здесь, на Европе Плюс.
2: Реклама. Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.
6: 58 88 88.

0: Уже летел то на Европе Плюс, Jamaican. Ну, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, так же тепло и солнечно, как у нас в Москве. Практически ямайская погода. Приобретаем загар потихоньку. Ну и горячие хиты, конечно, продолжают играть здесь на Европе Плюс. Впереди у нас Оффенбах, услышим Miles Away. И дождемся Боба Синклара и Кайзу. I Can't Wait. Совсем скоро.
1: Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска ИП «Соловьёва МВ».
4: В Калуге сегодня без осадков. Юго-западный ветер 6-8 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. Днем до 28 градусов.
5: Девочки, тема наших посиделок – уходовая косметика. Кто что посоветует?
6: У меня сухая кожа. Я покупаю все средства в моей Корее.
7: Ой, я тоже. У меня были проблемы с волосами. Консультанты в моей Корее помогли подобрать шампунь и маску.
6: А патчи корейские – просто прелесть.
8: Девочки, это, наверное, все очень дорого.
7: Нет, ты что? В моей Корее доступные цены. И каждый день скидки и акции.
8: И где же этот чудесный магазин?
6: Моя Корея. Все подробности у продавцов-консультантов с ТЦ 21 век.
2: Больше хитов, больше музыки.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
9: Выгода и вкус?
10: Да, в магазинах да.
9: Мороженое пломбир Вианта Витория. Вафельный рожок, ванильное, 100 грамм за 47 рублей 90 копеек.
10: Да, за выгодой сюда.
9: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.

0: других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озон банком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озон банка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озон банк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Это волшебное дерево.
11: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
12: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
1: Европаплюс.ру.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
0: Дальше только хиты.
13: 30 минут.

0: Доминик Файк на Европе Плюс и песня, которая прославила его спустя аж 8 лет после того, как она была выпущена. Baby Doll. Все благодаря соцсетям, конечно же. Можно поддержать и в нашем чарте тоже Baby Doll. Заходите, голосуйте на сайте europlus.ru. Завтра Алекс Манулов уже будет подводить музыкальные итоги недели с 14 до 16. Обязательно подключайтесь, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. Пока же. Движемся далее вместе с Али Фарбен. Услышим Body Talk и дождемся Сержа Дивана. Addicted. Скоро-скоро.
1: Реклама. Тотальная распродажа велосипедов. Скидки до 40% до 31 мая. Свыше 1000 наименований. Подробности в магазине «Веломир» на Болдина 75. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515. Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.

0: Али Фарбен и Рене Миллер на Европе Блюз, Body Talk. Ритмично продвигаемся далее в этот четверг. Если, может, у кого-то, кстати, уже начались выходные и нужно побольше электронной танцевальной музыки, можете зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residence Top Club Chart. Там очень много классных дэнс-ритмов. Всегда можно подключиться. Так что welcome, пока же. Двигаемся дальше вместе с Tokyo Hotel. Слышим California Nights и дождемся Sony Fandera. Think About Us уже через пару минут.
1: Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска ИП Соловьева МВ.
4: В Калуге сегодня без осадков. Юго-западный ветер 6-8 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. Днем до 38 градусов.
5: Девочки, тема наших посиделок – уходовая косметика. Кто что посоветует?
6: У меня сухая кожа. Я покупаю все средства в моей Корее.
7: Ой, я тоже. У меня были проблемы с волосами. Консультанты в моей Корее помогли подобрать шампунь и маску.
6: А патчи корейские – просто прелесть.
8: Девочки, это, наверное, все очень дорого.
7: Нет, ты что? В моей Корее доступные цены. И каждый день скидки и акции.
8: И где же этот чудесный магазин?
6: Моя Корея. Все подробности у продавцов-консультантов с ТЦ 21 век.
2: Больше хитов, больше музыки.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.
10: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Без остановок. Лучшие хиты в ближайшие полчаса на Европе плюс. Ловите в это время Леони, Калан Скотт.

0: тоже здесь. Be Mine. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице полдень.

0: Богдан Медведев на Европе Плюс, Broken Heart, 12 часов и 21 минута в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Ну, настроение большого майского уикенда уже потихоньку начинает проникать. Это не удержишь, так что продвигаемся в направлении под лучшую музыку. Впереди у нас классный трек от Артемаса, дождемся I Like The Way You Kiss Me. И Тиесто тоже здесь, Beautiful Places на Европе Плюс.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: До революции народ жил плохо, не доедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
1: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
4: Ипотиден Карман Юрьевич Огранит, 322-366-8050-426.
5: Рекламная служба в Калуге 58 88 88
6: 58 88 88.

0: Тиесто и Ариана Грейс на Европе Плюс. Тиесто недавно заявил, что хочет вернуться к той музыке, с которой когда-то начинал. Вот, видимо, примерно так это все будет звучать. Beautiful Places называлась вещица. А дальше послушаем, как звучит свежий трек от Алекса Ворона Fever Dream. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать на Европе Плюс.
1: Реклама. Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54 70 79.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
6: И теперь доедают, причем до последней крошки.
7: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма. Программа с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
8: Президент Карман Юрьевич Огурни, 322-366-8050-426.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
11: Больше хитов.
12: Больше музыки.
13: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
14: 58-88-88.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Краймбрери на Европе Плюс. Давай не ждать. Ну, хорошей погоды уже дождались. Выходных тоже дождемся. Настроение отличное. Продвигаемся далее под лучшую музыку. Впереди у нас Джон Ньюман, Love Me Again. И Rehab Pelican тоже здесь. Лока-лока. Совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. УГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Джон Ньюман на Европе Плюс и Love Me Again в финале часа. Продвигаемся далее, тоже не скучно. Еще больше классных хитов заряжаем. Так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Тринадцать часов.
3: Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
2: Основные события к этому часу.
5: МИД России посоветовал иностранным дипломатам уехать из Киева. Фермеры пожаловались на снижение закупок российских овощей. Сезон дорожного ремонта продолжается в Калуге.
2: Подробности далее.
5: МИД России посоветовал иностранным дипломатам уехать из Киева. Предупреждение связано с возможным ответным ударом российской армии на 9 мая, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, удар может быть нанесен в том числе по центрам принятия решений. МИД также рекомендует покинуть украинскую столицу представителям международных организаций. Заявление Захаровой прозвучало после слов Владимира Зеленского о том, что проведение парада на Красной площади зависит от действий украинской армии. В МИД России назвали возможную атаку на Москву террористическими замыслами. Ноту с призывом к эвакуации дипломаты разослали еще 4 мая. Фермеры пожаловались на снижение закупок российских овощей. Аграрии из нескольких регионов недовольны, что торговые сети перестали закупать их овощи, отдавая предпочтение импорту из Египта, Китая и Азербайджана. Из-за переполненных складов цены на картофель упали ниже себестоимости. Фермеры опасаются убытков и сокращения посевов. В Картофельном союзе проблему подтвердили. В торговых сетях заявляют, что доля отечественных овощей остается высокой. В Минсельхозе говорят, что поставки импортной картошки в этом году снизились на 20%. Сезон дорожного ремонта продолжается в Калуге. Уже полностью заасфальтирован третий академический проезд. В планах обновить покрытие на Путейской, Гурьяновой в проезде у мини-рынка на правобережье. Параллельно идет ямочный ремонт, а по ночам наносят разметку. Уже выполнено порядка 1500 квадратных метров. Зеленые зоны украшают цветами. На клумбах уже высажено более 7000 фиалок. В преддверии Дня Победы должны распуститься 35 тысяч тюльпанов. Всего за сезон посадят более 232 тысяч саженцев разнообразных культур. Курс доллара 75.22, евро 88.06. В Калуге завтра дождь, ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Ночью до 17 градусов тепла, днем до плюс 22.
2: Это были новости на Европе Плюс. Всем отличного дня.
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа Плюс.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Красивый трек от Терри Смит на Европе Плюс. Мистер Know It All. Наверняка многих порадовала такая музыка. Но мы не только музыкой готовы вас порадовать в этом часе, но еще и пригласительными в кино. Совсем скоро сыграем в Кинокайф, так что будьте готовы поучаствовать. Все очень легко. Пока же движемся далее вместе с Асианой Cry Cry и дождемся Offenbach Miles Away через пару минут.
1: Реклама. Чувствуете? Это весна. Время отправляться за новыми впечатлениями. Ваше идеальное путешествие начинается с Белджи. Стиль, комфорт и технологии, которые вдохновляют на каждый километр пути. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» по адресу Тульское шоссе 14Г. Подробности по телефону 848-42-52-8. Белджи. Надежность в движении.
2: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тотальная распродажа велосипедов. Скидки до 40% до 31 мая. Свыше 1000 наименований. Подробности в магазине «Веломир» на Болдина 75.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
6: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома, мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
9: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
11: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.
9: Европа.
12: Плюс.

0: даешь больше классных развлечений в эти майские дни. Рубрика «Афиша» на Европе Плюс. Прямо сейчас расскажем о том, что интересно происходит в столице.
1: «Афиша» на Европе Плюс.
0: Марат Бекмет уже здесь. Привет, Марат.
2: Да, привет, Саша, привет всем. Начну с кино. В прокат вышла военная драма Павла Иванова «Отец». Это лента о простом сибирском охотнике Гаврииле Сабинове, который уходит на фронт добровольцем, чтобы отыскать своего сына. Тот пропал без вести, но мириться с неизвестностью отец не готов. На передовой он быстро проявляет себя как один из лучших снайперов и возглавляет группу бойцов. Теперь от него зависит не только судьба сына, но и жизни многих солдат. Добавлю, что премьера этой картины состоялась на Московском международном кинофестивале, где фильм был удостоен приза зрительских симпатий. Арт-платформа «Куб» открыла 12 новых выставок. Центральным событием в Большом зале стал коллективный цифровой проект «Несводимость». Мультимедийная студия «Заря» собрала работы 7 художников и студий вокруг философии Павла Флоренского, согласно которой личность никогда не совпадает со своими внешними проявлениями. Так, например, инсталляция «Предел подобия» исследует границу между функцией и личностью, задействуя машинное зрение и симуляцию толпы, а Арина Попова в пространстве памяти пропускает фотографию через нейросеть, заставляя изображение распадаться подобно воспоминанию. В театре на Бронной сегодня постановка Константина Богомолова «Дачники на Бали» или «Асса 30 лет спустя». Спектакль-сатира, в котором есть место одновременно актуальному и вневременному. Здесь главные герои много рассуждают о русской эмиграции, о любви и дружбе. Спектакль сложным образом повторяет коллизии знаменитой пьесы Горького «Дачники», при этом является совершенно новым и оригинальным произведением. Он рассказывает о тех, кто покинул страну в трудные времена, преследуя свои интересы, и о том, как бессмысленна и пустая их жизнь в «Вдали от родины». Начало спектакля в 7 вечера. В столице продолжается большой фестиваль «Московская весна». Он знакомит с гастрономическими традициями разных регионов и рассказывает про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, национальные блюда, народное творчество, игры, мастер-классы, лекции, выступления звезд и театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля работает на Тверском бульваре. Сегодня здесь свадебные традиции народов России. Вас ждут бурятская чайная церемония невесты, хамур-долма, обрядовые пельмени караимов, это Крым, и сканцы, карельские, вепские и поморские свадебные пироги для зятя. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Как и обещал, Кинокайф на Европе Плюс. Главные кинопремьеры не пропускаем. На этой неделе разыгрываем пригласительные на специальный показ нового триллера «Опасные отношения». И прямо сейчас заходите к нам в группу ВКонтакте, официальная группа Европа Плюс, и пишите в личные сообщения ответ на такой вот вопрос простой. По сюжету фильма «Опасные отношения» супружеская пара отправляется за город, чтобы улучшить и укрепить, собственно, свои отношения. Что помешало их романтическому уикенду? Первый вариант – аллергия на пыльцу, или второй вариант – непрошенные гости. Отправляйте свой вариант ответа нам в личные сообщения в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Заходите, пишите, не забудьте указать свой номер телефона и город, в котором живете. Удачи!
5: Реклама.
6: Стоит своих денег?
7: Да, в магазинах да.
6: Сыр полутвердый, российский, Брест-Литовск, 50%, 200 грамм за 169 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительная по 20 мая 2022 года. Подробности на marketdefisda.ru.
8: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
9: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
10: Зуб болит. Очень.
11: В Dental HC звони срочно. 277-555 набирай и смело им доверяй. Лечение без боли, с гарантией и комфортом. Без переплат. А главное, мне понравился результат.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
14: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
15: И теперь доедают, причем до последней крошки.
16: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
17: Байденен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
18: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
19: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
20: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
21: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
22: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
23: Рекламная служба в Калуге 58-88-88.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, не только музыка, но и кино нас тоже интересует, особенно когда выходит хороший фильм. С удовольствием вас отправляем на Кинокайф. В этот раз будем смотреть фильм «Опасные отношения». По крайней мере, Людмила точно будет смотреть. Люда, привет.
5: Привет.
4: Ну, тебе не составило труда прислать нам сообщение с правильным ответом. Давай, кстати, озвучим, какой был правильный ответ. Что помешало романтическому уикенду главных героев фильма?
5: Номер два.
4: Номер два, вариант «Непрошенные гости», да, конечно. Ну, посмотрим.
5: «Непрошенные гости», да.
4: Да, вот. Ну, надеюсь, тебе ничто не помешает прийти 13 мая в кинотеатр «Каро-17 Авиапарк» и посмотреть в хорошей компании хороший фильм. Я тебя поздравляю. Два пригласительных у тебя.
5: Спасибо большое.
4: Вот, приходи на наш «Кинокайф». Увидимся там. Счастливо. Пока-пока. Хорошего дня.
5: Пока-пока. Спасибо и вам.
4: Завтра продолжим играть здесь в эфире в это же время. Подключайтесь обязательно к игре. И на сайте europlus.ru тоже можно попробовать выиграть себе пригласительный. Заходите. Удачи всем.
0: Кинокайф. Кинокайф.

0: Все это вместе точно создает отличное настроение. Ну, мы еще добавим горячих хитов. Впереди PH Electro, Englishman in New York и Ava Max до финала часа. Май-май. Дождемся.
1: Реклама. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Это волшебное дерево.
4: Фантастическое приключение за гранью воображения.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Плейлисты разных стилей и направлений.
4: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
7: И, конечно, котики.

0: Freshman in New York, PH Electro, финальный час на Европе Плюс. С днем радио. Готов я поздравить Алексея Мануэлова.
1: Всем сегодня. И, конечно, всех, кто слушает, и всех наших коллег. Ну, а мы идем дальше. Впереди Fastboy, Zayn, Желе и Солто.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

0: Это было очень мило, очень трогательно, великолепная елка на Европлюс с хитом «Проще». Всем привет всем, сегодня 7 мая, в день радио. Меня зовут Алекс Мануилов, ну а на горизонте уже очень радиофоничные хиты у нас. Дестартный сериал «The Sound of Silence», «French Montana», услышим «Ever Since You Left Me», появится «Cat's Eye», впереди «Габриэла».
1: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И пройди Дэн Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-5426.
2: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
3: 58-88-88.

0: Nick Fike. Move. Дальше больше этого больше музыки. Dua Lipa. Впереди мод, но раньше, чуть пораньше, через пару минут. Эмин Хэллоу. Пятое место сейчас в Еврохит Топ 40, Европа Плюс. Но завтра может быть уже и самая вершина. Лучшие хиты этой недели в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Макароны шебекинские, спагетти, спирали, перья. 450 грамм за 59 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 20 мая 2022 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Европаплюс.ру.
7: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
8: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.
9: 58 88 88.

Плюс.

0: будет обязательно с хитом Under. Avalon Rockston и новый трек, новый хит Vertigo. И только они составят на компанию в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
8: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15 часов.

0: хорошей порцией драйва на Европе плюс Медуза Don't Wanna Go Home. Сегодня четверг, 7 мая, завтра уже пятница долгожданная, значит, лучшие хиты этой недели. Первый шаг к вершине ровно в 14 по московскому времени. Ну а пока есть время до этого самого первого шага, голосуем и поддерживаем любимые хиты. Это можно сделать прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
3: ЗСТРОЙМОНТАЖ С. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 22-22-22.
1: И.П. Диденко Роман Юрьевич, ОГРНИП 322-366-8050-426.
2: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
3: 58-88-88.

0: BTS на Европе Плюс. BTS, у которых сейчас масштабный тур с 7 по 10 мая, выступают парни в Мексике, в Мехико-Сити. Билеты на 3 концерта раскупили за 37 минут везде. Понятное дело, sold out. Да, BTS сейчас на нереальном подъеме, это факт.
1: Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска ИП «Соловьёва МВ».
4: В Калуге завтра дождь, ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду, давление 744 миллиметра. Ночью до 17 градусов тепла, днем до плюс 22.
5: Девочки, тема наших посиделок – уходовая косметика. Кто что посоветует?
6: У меня сухая кожа. Я покупаю все средства в моей Корее.
7: Ой, я тоже. У меня были проблемы с волосами. Консультанты в моей Корее помогли подобрать шампунь и маску.
6: А патчи корейские – просто прелесть.
5: Девочки, это, наверное, все очень дорого.
7: Нет, ты что? В моей Корее доступные цены. И каждый день скидки и акции.
5: И где же этот чудесный магазин?
6: Моя Корея. Все подробности у продавцов-консультантов в ТЦ 21 век.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
9: 58-88-88.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. И на горизонте уже Plan B, впереди She Said. Клан Карусель не заставит себя долго ждать. Услышим Ride. Prags, XTN и трогательная Paid to Exist. И не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас...

0: или заказывай доставку.
1: А вот торговый перекресток. ОГРН 120-570-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие

0: Настоящего мастера своего дела, Body Talk, это диджей-продюсер Али Фарбен. На Европлюс, а ведь когда-то Али Фарбен работал в обычном берлинском кафе, но надо отдать ему должное, до сих пор выпечка, булочки и прочее является его хобби по жизни, но главное, конечно, в его жизни это музыка. Али Фарбен, Body Talk, 2 недели у нас в Еврохитов 40, сейчас 22 место, а завтра в пятницу, возможно, уже и в лучшие 20-ки хит-парады Европы Плюс. Первый шаг к вершине, как всегда, в 14 по московскому времени, завтра в пятницу. Не забудь.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
3: 58-88-88.

0: занимался, ну, целых 6 лет американским футболом, но музыка все же оказалась сильнее, о чем Тедди, уверен, нисколько не жалеет. А дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Оффенбах, Холли Молли. Впереди Холзи.
1: Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска ИП «Соловьёва МВ».
4: В Калуге

0: до плюс 22.
1: Девочки, тема наших посиделок – уходовая косметика. Кто что посоветует?
2: У меня сухая кожа. Я покупаю все средства в моей Корее.
3: Ой, я тоже. У меня были проблемы с волосами. Консультанты в моей Корее помогли подобрать шампунь и маску.
2: А патчи корейские – просто прелесть.
1: Девочки, это, наверное, все очень дорого.
3: Нет, ты что? В моей Корее доступные цены. И каждый день скидки и акции.
1: И где же этот чудесный магазин?
2: Моя Корея. Все подробности у продавцов-консультантов с ТЦ 21 век.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
8: И теперь доедают, причем до последней крошки.
6: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 752222.
9: Ипатин Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-420.
10: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88 58 88 88.

Плюс. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

0: чарте на самых-самых высоких позициях Еврохит ТОП 40. Ну, кстати, итоги этой недели уже завтра, в пятницу. Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка, проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бадди, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Ну а начать час следующего на Европе Плюс уже Зейн и его Die For Me. Между прочим, сейчас высокое второе место у нас в чарте в Еврохит Топ 40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 17 часов.
3: Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
2: Основные события к этому часу.
5: СМИ узнали условия США для сделки с Ираном. Автоподставщики заработали почти 1,5 миллиарда рублей на липовых ДТП в этом году. Сезон дорожного ремонта продолжается в Калуге.
2: Подробности далее.
5: СМИ узнали условия США для сделки с Ираном. Вашингтон выдвинул 6 основных требований. В частности, Америка хочет, чтобы Тегеран официально отказался от создания ядерного оружия, передал запас обогащенного урана, допустил проверки МАГАТЭ, а также раскрыл все данные о своей прошлой ядерной программе и обеспечил свободу в Ормузском проливе. Отмечается, что США готовы снимать санкции с Ирана постепенно и только в ответ на реальные действия, а не просто за подписание соглашения. Ранее Дональд Трамп заявил о хороших переговорах с Тегераном и возможной сделки. Он добавил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия. С начала года масштаб страхового мошенничества на дорогах России принял угрожающие обороты. Только за первый квартал преступные группы, промышляющие инсценировками аварий, присвоили 1,4 миллиарда рублей. Зломышленники приобретают полисы ОСАГО, затем провоцируют мелкие ДТП в местах без видеонаблюдения, в дворах, паркингах и на круговых развязках. Транспорт ремонтируют в подконтрольных мастерских за минимальную сумму, а основную часть выплат оставляют себе. Всего в России зафиксировано порядка 1800 обращений в полицию по подозрению в обмане страховщиков.

0: проезде у мини-рынка на правобережье. Параллельно идет ямочный ремонт, а по ночам наносят разметку. Уже выполнено порядка 1500 квадратных метров. Зеленые зоны украшают цветами, на клумбах уже высажено более 7000 фиалок. В преддверии Дня Победы должны распуститься 35 тысяч тюльпанов. Всего за сезон посадят более 232 тысяч саженцев разнообразных культур. Курс доллара 75.22, евро 88.06. В Калуге завтра дождь, ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду, давление 744 миллиметра. Ночью до 17 градусов тепла, днем до плюс 22. Это были новости на Европе Плюс. Всем отличного дня.
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
3: ООО «Лицензированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: где-то даже гипнотизирующая история. Let Me Be на Европе Плюс Second Voice. Всем привет и отличного вечера под лучшие хиты. Меня зовут Алексей Манойлов. Они уже очень скоро. Впереди Эмин, Нелли, Келли Роланд. Будет и Леони, приближающая своим треком выходные длинные. Видео трек так и называется. Просто и понятно. Weekend.
1: Реклама. Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наждом.рф.
5: Спину скрутило, колено ноет, сил нет. Хотела в эндохирургический центр записаться, а запись только через неделю.
6: И на правый берег не попасть?
5: Не хочу никуда больше, только в ЭХЦ.
6: Так ЭХЦ есть и на правом берегу. ЭХЦ ПРО называется. Там, кстати, можно сделать МРТ любого отдела позвоночника и получить консультацию невролога, заплатив за все всего 4000 рублей. А МРТ коленного сустава вообще за 3000.
5: А я и не знала. А другие врачи там есть?
6: Конечно, и детские, и взрослые. Прекрасные специалисты и приятная атмосфера. Подробности по телефону 926-926.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
7: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
8: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
11: 58-88-88. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бибер, Рекса и Фейслес на Европе Плюс и New Religion. Напомню, номер один сейчас у нас в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Завтра, возможно, второй раз номер один New Religion. Ну, посмотрим, не будем забегать вперед. А вот кого опередили Бибер, Рекса и Фейслес в нашем чарте, все подробности на europaplus.ru.
1: Реклама. Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Бедрышки для барбекю в кавказском маринаде. 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 13 мая 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. Ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
9: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
10: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
14: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.

0: California Nights на Европе Плюс, профи высочайшего класса Tokyo Hotel. 17.50 в Москве, до конца этого часа сначала Марк Дан, Джованни Ричи, а затем Глен Моррисон и трек с однозначно говорящим названием. Впереди Goodbye.
1: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
5: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Это волшебное дерево.
12: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
13: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. Кино 7 мая. 6+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Моррисон на Европе Плюс «Goodbye». Ну, пусть будет так. «Goodbye» говорим этому часу. И, конечно, «Hello» следующему, где на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah,
2: Европа Плюс. 6 вечера в Калуге.
3: Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
2: Основные события к этому часу.
5: Россия требует от Германии отменить запрет на символику победы. Новую систему привлечения мигрантов протестируют в России. Фестиваль кофейной культуры «Энергия кофе» в Калуге завершает свою работу.
2: Подробности далее.
5: Россия требует от Германии отменить запрет на символику победы. К немецкой стороне обратилось российское посольство. Власти Берлина выпустили распоряжение, согласно которому 8 и 9 мая на советских воинских мемориалах будут запрещены флаги России и Беларуси, а также символы, неразрывно связанные с освобождением Германии и Европы от нацизма. Красное знамя победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет. Новую систему привлечения мигрантов протестируют в России. Трехлетний эксперимент запустят в следующем году. Предполагается, что в стране появятся миграционные хабы, где иностранцы будут проходить проверки перед распределением по регионам. Нанимать мигрантов разрешат только тем компаниям, которые попадут в специальный реестр. Для всех приезжих рабочих станут обязательными медосмотр и сдача ДНК. Также с ними будут заключать только срочные трудовые договоры. Налоги мигранты будут платить в виде фиксированных авансовых платежей. Власти считают, что такая модель поможет государству точно знать, сколько экономике нужно рабочих рук и упорядочить миграцию. Фестиваль кофейной культуры «Энергия кофе» в Калуге завершает свою работу. На протяжении 5 недель гости пробуют авторские напитки и десерты, созданные кофейнями специально для фестиваля. Финалом праздника станет масштабный семейный фестиваль «Кофе Май Любовь». Он пройдет 10 мая в инновационном культурном центре. С 10.30 стартует чемпионат бариста по ручному завариванию кофе, а с 12 до 18 часов пройдут тематические мастер-классы, лекции и розыгрыш призов для обладателей паспорта кофемана. По традиции, все гостей праздника ждет дегустация фестивального торта «Энергия кофе» от кондитеров кофейни «Сны любимого кота». Курс доллара 75.22, евро 88.06. В Калуге завтра дождь, ветер переменных направлений 4-6 метров в секунду. Ночью до 17 градусов тепла, днем до плюс 22.
2: Это были новости на Европе Плюс. Оставайтесь с нами.
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа Плюс.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: который от этой песни не просто в восторге, аж глаза закатывает от удовольствия, когда слышит ее в эфире. Да, Наташка, привет. Я думаю, она понимает, о чем я. Ваня Дмитриенко прямо сейчас на Европе Плюс. Ртуть, я думаю, что этот трек нравится многим. Да, также здесь Фомин, здрасте. Дальше, естественно, будем коротать этот день вместе. Ну а день-то сегодня какой, а? С днем радио всех, кто меня сейчас слышит. Ну и, конечно же, выбирает радиостанцию номер один в России ежедневно. И правильно делаете, потому что впереди только суперхиты. Обещаю встречу с Медузой, услышим Don't Wanna Go Home. Классный трек, звучит просто на все 10 из 10. Чуть ранее Cyril и Stumbling. Все это здесь, на радио номер один в России.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Тотальная распродажа велосипедов. Скидки до 40% до 31 мая. Свыше 1000 наименований. Подробности в магазине «Веломир» на Болдина 75.
8: Чувствуете? Это весна. Время отправляться за новыми впечатлениями. Ваше идеальное путешествие начинается с BLG. Стиль, комфорт и технологии, которые вдохновляют на каждый километр пути. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» по адресу Тульское шоссе 14Г. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. BLG. Надежность в движении.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллиона друзей.
12: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишем.
14: Это Антон Камолов,
15: Артур
16: и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
14: договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.
19: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
20: 58-88-88.

0: Go Home Tonight. Классная история. А чем-то она напоминает мне историю шведской хаус-мафии, Алесса конкретно. Но на этот раз это другой проект. «Медуза» на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 18:33. Привет всем, кто уже отработал сегодня, двигает в сторону дома. Завтра будет вообще легко. Завтра последний рабочий. И, по-моему, он даже должен быть чуть покороче, да? Впереди еще и праздничные выходные с понедельником вместе. Ну, классно же, а? Ну, все, здорово. Будем отдыхать, будем слушать лучшую мировую поп-музыку и, конечно же, делать это вместе. Это Фомин. И дальше я предлагаю встречу с Дуа Липой. Небольшое свидание, трехминутное «Don't Start Now». Ну, а также Алекс Уоррен тоже появится.
1: Реклама.
2: Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
2: Масло традиционное «Вкуснотеево» 82,5%, 180 грамм за 197 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительно по 20 мая 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
5: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте. 752222.
1: И пройди Дэн Карман Юрьевич Угольник, 322-366-8050-426.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Пете вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Зуб болит. Очень.
5: В Dental EHC звони срочно. 277-555 набирай и смело им доверяй. Лечение без боли, с гарантией и комфортом, без переплат. А главное, мне понравился результат.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
8: ЗСТРОЙМОНТАЖ С. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Больше хитов.
10: Больше музыки.
11: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
12: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
11: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
12: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
11: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
13: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.
14: 58 88 88.

0: она приходила к нам в гости в бригаду. И это было здорово, потому что она достаточно открытая, веселая. Да, жизнерадостная девушка. Ёлка на Европе Плюс прямо сейчас. Проще. Надеюсь, что не в последний раз она к нам приходила. Надеюсь, что придется еще и с акустикой. Это было бы здорово. Но, наверное, уже после летнего периода. Но кто знает, кто знает. Давайте ждать этого момента. Ну, а чтобы быть всегда в курсе событий, есть наш сайт europaplus.ru. Будь с нами.
1: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает.
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: финал часа на Европе Плюс. Майкл Мор и Райан Льюис. Для всех, кто с нами. Can Hold Us. Дальше хиты обязательно будут, поэтому оставайся с нами. Я кое-что интересное чуть позже тебе расскажу. И на это стоит обязательно обратить свое внимание. Поэтому оставайся. Это Европа Плюс. Мы идем в новые 60 минут.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Так, 7 вечера в Москве уже.
2: Европа Плюс.
0: Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
3: Костя, привет. Всем добрый вечер. ОСАГО оказалось убыточным. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян и разработан необычный велозвонок. Подробности далее. Задержки авиарейсов России из-за ограничений полетов достигли почти суток. Например, рейсы Turkish Airlines из Москвы в Далман и Анталию выбились из графика на 22 часа. Также есть многочасовые задержки на направлениях Стамбул, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. По данным Минтранса, в столичных аэропортах на сегодня опаздывали 30 рейсов. Пассажирам раздают воду и коврики. Для матерей с детьми работают бесплатные комнаты. Напомню, накануне 8 аэропортов России временно прекращали работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. ОСАГО оказалось убыточным в 60 регионах России по итогам первого квартала. Выплаты превысили сборы. Специалисты связывают это с недобросовестными действиями граждан, которые зарабатывают на страховке. Для борьбы с мошенниками создаются специальные группы, которые взаимодействуют с полицией и прокуратурой. При этом средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10% до 119 тысяч рублей, а средняя премия осталась на уровне 7645 рублей. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян. Это связано с подстройкой к налоговым изменениям и перебоями с интернетом. В марте и апреле этого года сберегательная активность населения оставалась высокой, но предпочтения смещались в сторону накопительных счетов и коротких вкладов. При этом регулятор зафиксировал некоторый отток средств с депозитов. Отключение мобильного интернета также побуждают граждан и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей. Роскомнадзор в апреле отразил более 1200 атак, DDoS-атак на системы государственного управления и операторов связи. Максимальная мощность одной из них достигла 1 терабайта в секунду, а продолжительность почти 5,5 дней. Чаще всего атаки совершались из США, Бразилии, Нидерландов, Германии и Франции. Основной удар пришелся на телекоммуникационную отрасль. Больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Чешский автопроизводитель представил необычный велозвонок. Он создан для того, чтобы пробиться сквозь наушники с шумоподавлением. Вместе с учеными инженеры обнаружили частоту от 750 до 780 Гц, которую активное шумоподавление не успевает заглушить. Дополнительный резонатор создает быстрые нерегулярные удары, которые алгоритмы не могут подавить. В итоге человек в наушниках слышит звонок, а дополнительные секунды на реакцию измеряются десятками метров. Новинка уже протестирована велокурьерами. В некоторых европейских городах курьеры остались довольны. И расскажу о курсах валют уже на завтра. Доллар торгуется на отметке 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей и 89 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки. В Москве 19 часов и 3 минуты.

0: такая приятная история прямо сейчас на Европе Плюс. Это Леон и Калум Скотт. Stay. Оставайся, обязательно оставайся с нами, потому что мы играем для тебя только лучшую мировую поп-музыку. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Повторял, повторяю и буду повторять это, потому что, ну, действительно, это правда, это действительно так, и это действительно ты можешь проверить в любую секунду. Например, в ближайшие 15 обещаю тебе встречу с одним из лучших треков весны, но он, по сути, уже летний. Боб Синклар и Кайза, услышим I Can Wait, ну а также Кнарлс Баркли, суперхит Crazy. Обожаю эту историю. Послушай.
1: Реклама. Чувствуете? Это весна. Время отправляться за новыми впечатлениями. Ваше идеальное путешествие начинается с Белджи. Стиль, комфорт и технологии, которые вдохновляют на каждый километр пути. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» по адресу Тульское шоссе 14Г. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Белджи. Надежность в движении.
2: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
3: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
4: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
5: И пойди, Дэн Карман Юрьевич, Огранит, 322-366-8050-426.
4: Весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
7: 58-88-88.

0: погоду. Боб Синклар и Кайза, I Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас, 19.33 в Москве. Привет всем, кто меня слышит, это Фомин. Мы с вами двигаем в сторону пятницы, до которой прям вот рукой подать. Совсем немножко осталось, ну а дальше праздничные выходные. Синоптики обещают, что похолодает немножко. Ну как похолодает, не до минус, конечно, ну плюс 15-13 градусов днем, что тоже в целом неплохо. Знаете, я что-то как-то сегодня даже немножко напрягся от 28 градусов. Иду, что-то прям очень жарко, а сам про себя думаю, господи, а вечером-то надо после полуночи куда-то тоже добираться до дома, и, соответственно, тогда будет уже не так жарко, и так будет холодно-холодно. Думаю, господи, да как ты вот эти вот качели уравновесить? А тут 15 градусов, нормально, 15. Днем 15, вечером все без изменений. Можно надеть любимый плащ, куртку и свободно добраться. Но можно еще греться и классной музыкой. Например, впереди отличный жаркий трек от Bruno Mars, I Just Might, но прежде Post Malone. И лучший трек зимы, это я точно говорю, Cold, скоро.
1: Реклама. Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Мороженое пломбир Вианта Витория. Вафельный рожок, ванильное, 100 грамм за 47 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 20 мая 2020 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
6: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
8: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.
9: 58 88 88.

классная история. I Just Might на Европе Плюс. Данное мгновение 19:49 в Москве. И мы с вами идем вперед уверенными шагами. Пятница на подходе, ну и музыка тоже. Музыка, куда же без нее, здесь, на радиостанции номер один в России. Black Eyed Peas и Just Can't Get Enough. Прежде Ava Max, Spotify. Кстати говоря, Ava Max, как и Black Eyed Peas, уже были на первой строчке нашего Еврохит Топ 40.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки. Поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Европа Плюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Завершают эти 60 минут. Just can't get enough. Дальше. Хиты. Дальше. Любимая музыка. Дальше. Радиостанция номер один в России. Будь с нами. Идем вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 20 с нулями в